радио. С вами Пчелка, когда хочется остаться и улыбаться. Начинаем наш эфир.

0: Эфир.
1: Ну вот, мои хорошие, наш музыкальный час подходит к концу. Спасибо вам за то, что провели это время вместе с нами. Слушали, улыбались, отдыхали и просто были рядом. Каждый раз, когда вы включаете программу «Пчелка», эфир становится теплее и день светлее. И я желаю вам спокойствия, добрых людей рядом и маленьких радостей, которые делают жизнь мягче. Берегите себя, берегите настроение и находите минутку для того, что делает вас счастливыми. И напоминаю, мы встречаемся с вами каждый вторник с 3 до 4 дня на волне Тупоп Радио 104.7 FM. В программе «Пчелка». С вами была Аленка. Обнимаю вас всем сердцем. До следующего эфира!

0: If you clean your dentures with a toothbrush, they may feel nice and clean. Truth is, they're not.
1: Спасибо, Нео, сплюх, бомб, файл, блядь. А вау, мы его штахи,